0: Excuse me, ma'am. I heard a complaint from a passenger on the bus.
1: Пожалуйста, не понимаю.
0: English. Do you speak English?
1: No English. Не понимаю. Не могу пропустить автобус. Спасибо.